0: Публичитате.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Chipauto.media. Vine cu o recomandare importantă. Când alegi

0: Ну а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: Тютюн гарантия.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Порнește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

каждый зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111. Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079-92.

0: Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.
6: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079 95

0: причитата.
1: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
4: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечебл, 20.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Порнește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: Купличитата.
1: Лето в Молдове – это жара? В «Максимум» есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в «Максимум» по самым выгодным ценам.
2: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
4: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate 079 95 9195.

0: включи-то-то.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Конструить сауриновать касса. Sigla metallica della Top Profil Ushorshi Rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
7: Заказывайте доставку под ключ.
6: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
7: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
6: Q-Cars.
7: Кишинев, улица Буковини, 30.
6: Подробнее на q-cars.md.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079 95